Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы — все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Татьяна FM.

Кыргызстане 7 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556 55 55 55. 0556 55 55 55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Рекламная служба.
5: 0555 05 10 63.
6: Татьяна.

Дина. Только лучшее, только хиты. Радио Татина. Только

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была бы ты, но рядом всем ты идешь. Я тебя так любил, так любил. Думаешь, но ты ждала.

0: Реклама.
1: В трикотажный цех требуется утюжница. Можно без опыта. Научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление бонов, козырьки, навесы и кружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.

0: Неудачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно отопличное. Пластиковые окна качественные. Сад, рот, летний дух в малинах. Оператив Южный. Хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам комнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет в Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
1: Торгуемся!
0: Срочность. Мы большой дом в аренду для аренды по следующим выкупам со всеми условиями.
2: Радио Татина. Нам по пути.
0: 0559-99-50-80, 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютно и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41, 0704-41-10-41.
3: Уточнить прозвучавшую информацию можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-10-63.

Просто форель. Свежевыловлена. Каждый день с 12 часов ждем вас на танке гипермаркета Глобул по улице Карла Маркуса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. Пойдите выбрать и выловить свою. Приезжайте в новую Николаевку. Улица Свердлова, 74. Прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лифт 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современный

0: Улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Истеримок. Место, где детям перерасти и развиваться.
1: Рекламная служба.
2: 0555-05-10-63.
1: Радио Татьяна.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 17-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: «Татин-ФМ». Включай. Танцуй и...

0: Реклама. Продуктовый магазин требуется продать женщинам только шепотом в ночь на смену. Плата 32 тысячи плюс бонус. Писать только WhatsApp 074-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Обращение и актуальные цены в 0553-77-65-70.
1: Радио Татина. Нам по пути.

Чек, успейте заказать подорожание. Телефон 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загон паспорта на 5-10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение в программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp. 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.

0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая кавычка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55, 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Не откладывайте здоровье на полу. Медицинский центр Децолук. Врачи.

0: Без выходных с 9 до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу, производство СС Бишкека. Мы для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены в розницу. Первый вход на зеленый рынок Аркин. Ориентир супермаркет Ярко вниз по улице Труда. Телефоны 0555-07-302 и 0707-00-302. Есть доставка по торговым. Океан. Мы работаем для вас.
1: Телефон рекламной службы в Калте 0555-010-63.
2: Радио Татина. Нам по пути.
1: Только хиты.

0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хит.
0: «Тина».
1: Нам по пути.

0: что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок.
1: Уменьшить площадь офиса. Снизить количество рекламных площадей. Лучше снизить издержки, чтобы уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем трудная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывать шину в общежитие Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните в телефон 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi.

0: Реклама.
1: Оптовый магазин требует продавец. Женщина только в ночную смену. Зарплата 32 тысячи. Бонус. Передать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух. Место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух. Горная вода и настоящая русская поля. Холодная пропель. Мангальная зона. Уютная юрта и теплые полы.
2: Радио Татина. Только лучшее. Только хиты.
1: Почувствуй отдых. В районе дня и актуальный центр WhatsApp 553-77-65-77. 553-77-65-77.
3: Поторгуйся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале «Победа», дом «Ким», золотой квадрат города Карабата. Удобное расположение дома, второй этаж, уютно и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефон 0754-2544-43, либо 0754-4710-41, 804-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, сядет вода постоянно, сцепление печное, пластиковые окна качественные. Сатага, летний душ, майронах, кооператив, лужи, хороший район. Телефон 0503-103-163, 0503-160-163. Срочно сниму большой точную в аренду или аренду по следующим выкупам со всеми условиями порядок и оплату гарантируем. Обратиться по телефону 0500.

0: Имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Удалить звучавшую информацию вы можете по Гвардейской 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татьяна ФМ. Включай. Танцуй и подпевай.
2: Радио Татьяна. Нам по пути.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно это подмигивать девушке в полной темноте.
1: Радио Татина. Нам по пути.
0: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают пятерку. Такси пятерка. Поездки строго по счету без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси пятерка. Честная поездка на 5 баллов.
3: Радио Татина. Чарна Махзмаль. 0 бич 4 бич 0 бич он алкушич.

0: Реклама. Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0533-77-65-77. 0533-77-65-77.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями. Порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80.
2: Реклама.
0: Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина ФМ.

0: реклама.
1: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063. Татина FM.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Уже никто не ноет, что прозевал летом. Те, кто плакали об этом, выросли, не поняли, что проморгали жизнь, и лето в целом ничего не поменяет. А вот осень изменить может, причем в худшую сторону, если не придерживаться нескольких правил. Уверена, в твоих планах не было сезонного обезвоживания. Как его избежать, обсудим прямо сейчас. Никого не удивлю, если скажу, что осенью у многих развивается обезвоживание. Воздух в помещениях сухой из-за отопления, эластичность и текстура кожи ухудшаются. Низкая температура на улице приводит к сужению сосудов, это снижает приток крови и уменьшает способность клеток удерживать влагу. Страдает не только кожа, на фоне осеннего обезвоживания ты можешь чувствовать себя уставшим, концентрация может снижаться, настроение и сон ухудшаться, а раздражительность повышаться. На этой волне постоянного стресса обезвоживание только усиливается. Первое, что нужно сделать – поддерживать гидратацию. Не жди, пока начнешь испытывать жажду. Это уже сигнал о нехватке влаги. Определи порцию воды, которую тебе нужно пить в день. В инете много формул. И равномерно распредели ее. Помни о качестве жидкости. Питьевая вода должна содержать минералы и электролиты. Они помогут бороться с усталостью и стрессом. Если еще не купил увлажнитель воздуха в квартиру, пора. Еще обзаведись пульверизатором с водой или специальными увлажняющими средствами, которые ты сможешь распылять на кожу и слизистые дома или в офисе. Дополнительным источником влаги станут фрукты и овощи, например, огурцы, яблоки, цитрусовые кабачки, травяные чаи и супы. А вот кофе, алкоголь, крепкий чай и сладкие газированные напитки только усилят обезвоживание. Конечно, не забывай о легкой физической активности, она никогда не будет лишней, как и мои лучики тепла тебе.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Latina FM.
1: Elisa, Kiggs.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Рекламная служба.
3: 0555-05.

0: Реклама.
1: Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77.
2: Поторгуемся!
1: В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Отборный уголь с доставкой, имеется грузчик. Успейте заказать до подорожания. Телефон 0550-62-73-23. 0550-62-73-23. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из 3 комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Продам трехкомнатную квартиру 105 серии на третьем этаже в квартале 40 лет Киргизии. Телефон 0556-77-0808. 0556-77-0808.
2: Поторгуемся!
1: Срочно сниму большой дом в аренду или аренда с последующим выкупом со всеми условиями, порядок и оплату гарантируем. Обращаться по телефону 0559-99-50-80. 0559-99-50-80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-25-44-43, либо 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
7: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
8: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
6: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: На заметку, на заметочку.
2: Мужчины, запомните, нельзя мыть пол, пока кто-то из близких находится в дороге. Приедет и сама помоет.
3: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
4: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Радио Татина. Джарнама Хзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.
7: Татина. ФМ.

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
4: Территория фактов.
5: Проблема зависимости от социальных сетей рассматривается как реальная угроза психике наряду с зависимостями, химическими, меняющими личности и способность к социальной адаптации. Сегодня на территории фактов то, без чего уже сложно представить жизнь сегодняшней молодежи. С вами Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
5: Главная иллюзия соцсети – это создание идеального мира, являющегося более привлекательным, чем настоящий. Постоянная доступность и возможность нового знакомства, которое невозможно в реальности. К тому же реальное столкновение со стрессовой реальностью в жизни заставляет искать убежище в альтернативной, все чаще заглядывая в социальные сети и все сильнее увеличивая пропасть. Со временем у личности начинают вырабатываться гормоны радости от проведенного там времени, а вот именно там внедряются различные платные контенты с дополнительными функциями. Именно так маркетологи подключают механизм влияния на подсознание. Первым признаком зависимости от социальных сетей является появление непреодолимого желания зайти на свою страницу или посмотреть новости в группе, проверить количество лайков или новых комментариев. На эмоциональном уровне человеку недоступен анализ отсутствия необходимости ежеминутной проверки, а вместо него может присутствовать тревога и страх. Часто люди, склонные к зависимости от социальных сетей, довольно инфантильны, потому что те, кто сидит в чатах и группах, либо подросткового возраста, либо имеют незрелую личность. Независимо от возраста, это сравнение мнений, осуществление действий в угоду интерактивному сообществу и предпочтение выводов на основании того, что внушено, а не самостоятельного анализа. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов.
3: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли. Пятина FM.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй.

0: Цитата.
1: «Верьте тем, кто ищет истину. Не доверяйте тем, кто нашел ее». Андре Жид.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсо Лук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсо Лук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и УРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
0: 0555

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте. О главном коротко. Число погибших из-за оползня и наводнения в Непале превысило 900 человек. В Бишкеке могут начать перерабатывать мусор из Чуйской области. И назначен новый тренер сборной Кыргызстана по футболу. Об этом и не только далее. Число погибших из-за оползней и наводнения в Непале превысило 900 человек. Об этом сообщили в Национальном управлении по снижению риска стихийных бедствий. По данным ведомства, удалось спасти 10 461 человека. Почти 4200 местных жителей и туристов числятся пропавшими без вести. В тоннелях могли быть заблокированы по меньшей мере 933 работника гидроэнергетических объектов. Напомню, утром 26 августа в Непале произошло наводнение после схода ледово-каменной лавины. Ранее МИД Кыргызстана она проинформировала, что по предварительным данным китайской стороны среди погибших и пострадавших в Тибете и Непале граждан Кыргызстана нет. В Чуйской области накопившийся мусор предлагают вывозить в Бишкек для переработки. Такой вариант обсудили в Министерстве экологии. Сейчас оценивают объем и состав отходов, состояние свалок, возможность создать перевалочную базу и организовать вывоз даже из отдаленных районов. Также рассматривают, смогут ли местные власти оплачивать эти расходы. Если проект окажется технически и экономически возможным, это может сократить стихийные свалки, освободить сельхозземли и улучшить санитарную ситуацию в населенных пунктах. 34-летний Урмат Абдукаимов назначен главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз. Абдукаимов сменил на этом посту Роберта Просинечки. Перед новым наставником поставлена задача подготовить сборную к предстоящим международным турнирам, в том числе Кубку Азии 2027 года. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 83 тыина. Курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 18 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Это радио Татьяна. Оставайтесь с нами.

моя, если чужим стал мой маяк. Стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

Реклама. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77, 0553-77-65-77.

0: 77. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555 05 10 63. Yeah.

0: милый, а форель сегодня будет?
1: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Радио Татина. Джарнама хзмате. 0505-0516.
3: Радио Татина. Нам.

0: Ghost Captive.
1: В Кыргызстане 3 часа дня.
2: Погода.
1: Погода.
3: Прохладным утром, теплым солнцем днем и особенным настроением встречает нас сентябрь. Лето постепенно уступает место золотой осени, а погода становится переменчивой. Самое время достать легкие куртки, захватить с собой зонт и не забыть наслаждаться каждым солнечным днем. Но вот какой погоды ожидать в ближайшие дни, узнаем прямо сейчас. По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 2 сентября ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь-гроза. 3 и 4 сентября ночью без осадков, днем 4 и 5 сентября возможен кратковременный дождь-гроза. 6 сентября без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометров не поднимутся выше 15 градусов. Днем достигнут отметки плюс 28. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Мы отобрали самое лучшее. Так что делай громче.
2: Хиты

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай «Танцуй»

0: Цитата.
1: Вместе – это когда ты точно знаешь, что тебя всегда ждут.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте, о главном коротко. Младенческая смертность в Кыргызстане. За полгода скончались 816 детей. Минсельхоз усилит контроль за качеством кормов для животных. И в Кашкасу построят круглогодичный горный курорт. Об этом далее. В январе-июне 2026 года в Кыргызстане скончались 816 детей до года. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета. По его данным, за аналогичный период 2025-го число умерших младенцев составило 781. Основными причинами смертности в указанный период стали состояние, возникшее в перинатальном периоде, 555 детей, врожденные пороки развития, 135 младенцев, болезни органов дыхания, 71 ребенок. Отмечу, вопрос улучшения показателей материнской и младенческой смертности подняли недавно на коллегии Минздрава. В Кыргызстане предлагают ввести обязательный контроль качества кормов и кормовых добавок для животных. Минсельхоз вынес соответствующий проект на общественное обсуждение. Если его примут, производители и импортеры должны будут подтверждать соответствие продукции требованиям безопасности. Под контроль попадут готовые комбикорма, премиксы, витамины, ферменты, жиры и масла, а также корма для кошек, собак, птиц и рыб. В Минсельхозе объясняют, что импорт кормов растет, при этом часть продукции поступает без документов о составе и безопасности. Новые правила должны снизить риск попадания некачественных кормов на рынок и, как следствие, вредных веществ в мясо, молоко и яйца. В селе Кашкасу Чуйской области планируют создать круглогодичный горно-туристический кластер. Как сообщает Нацагентство по инвестициям, стоимость проекта составляет почти 128 миллионов долларов. На территории построят горнолыжные трассы и канатные дороги, гостиницы, рестораны, зоны отдыха, а также объекты для семейного и активного туризма. Кроме того, создадут необходимую транспортную, инженерную и цифровую инфраструктуру. Финансирование обеспечат стратегические партнеры с Китаем, кредитные средства и другие источники. На этапе строительства планируется создать не менее 1500 рабочих мест, после запуска 800 постоянных. При этом 80% из них будут занимать граждане Кыргызстана. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 83 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 18 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Это радио Татьяна. Оставайтесь с нами.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. В продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33.
2: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM. Включай. Танцуй и...

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты. Радио Татина.
0: Только лучшее, только хиты.

современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: реклама. Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Продуктовый магазин «Требуется продавец». Женщинам только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-3607-33. 0704-3607-33.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Все, что важно, не бывает срочно. Все, что срочно, только суета. Сян Цзы.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
2: Радио Татина.
4: Нам по пути.
5: What's going on?

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: В студии «Татина ФМ» Владислав Словецкий. Здравствуйте, о главном коротко. Женская преступность в Кыргызстане выросла на 22% с начала года. Фермерам предлагают кредиты на установку современных систем орошения. И старые доллары можно вывести до марта 2027 года. Об этом далее. В январе-июле 2026 года правоохранительные органы Кыргызстана выявили 13 490 правонарушений. Это на 11,4% превышает показатель 7 месяцев 2025-го, говорится в отчете Национального статистического комитета по данным Генеральной прокуратуры Республики. Отмечен ускоренный рост женской преступности. Число выявленных женщин, нарушивших закон, увеличилось на 22% и достигло 1899 человек. Мужская преступность выросла на 9,8%. До 11 591 человека. В июле правоохранительные органы выявили 1413 новых правонарушений. Минсельхоз реализует проект по внедрению водосберегающих технологий орошения. Фермеры и сельхозпроизводители смогут получить льготные кредиты на установку капельного и других современных систем орошения. Процентная ставка составит 2% годовых. На реализацию проекта предусмотрено 200 миллионов сома. В кредиты будут выдавать на срок до 7 лет с льготным периодом до 1 года. Средства можно направить на установку систем капельного орошения, внедрение современных технологий полива и более эффективное использование воды. Ожидается, что это поможет повысить урожайность и объемы сельскохозяйственного производства. Получить кредит смогут фермеры и сельхозпроизводители, как физические, так и юридические лица, соответствующие установленным требованиям. Подробную информацию об условиях кредитования и порядке подачи заявки можно получить в районных управлениях аграрного развития. Коммерческим банкам разрешили вывозить за рубеж ветхие доллары США до 1 марта 2026 года. По данным Нацбанка, решение также распространяется на купюры, выпущенные до 2006 года включительно. Взамен банки смогут получить наличные или безналичные доллары США. Также Нацбанк отменил ограничения на курс покупки наличного казахского тенге. Ранее он не мог превышать 70% от официального курса с учетом коэффициента взвешивания риска. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 101 сом 83 тиина, курс рубля 1 сом 1 тиин, тенге 18 тиинов, юань 13 сомов 1 тиин. Таковы новости к этому часу. Это радио «Татина». Оставайтесь с нами.
0: «Татина ФМ». Включай, танцуй и попивай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр Денсо Лук. Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. Денсо Лук, улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефонам 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-10-60.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Жарнамах смотри. 0 без 0 без 0 без он алкуш.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Сегодня опять проснулась не на Бали. Это уже начинает раздражать. А еще прямо бесит, что никак не могу наладить режим сна. Если ты тоже, делай громче. Обсудим основные правила и связь отдыха с иммунитетом. Не лишним будет напомнить, что сон – это биологический инструмент, который напрямую влияет на устойчивость иммунитета. Ученые доказали, люди, которые спят меньше 6 часов в день, заражаются вирусом в 4 раза чаще тех, кто проводит в кровати хотя бы 7 часов, так еще и болеют дольше. Если не наладить режим вовремя, простуд и хронической усталости осенью не избежать. Но мы с тобой не будем гнаться за цифрами, а сделаем ставку на качество. Банально, но все же откажись от гаджетов по вечерам. Каждый час перед сном, проведенный с телефоном, сокращает глубину ночного отдыха примерно на 20%. Не можешь себе позволить такой роскоши? Окей, обрати внимание на фильтры синего света или специальные очки, которые снижают нагрузку на глаза. Эксперты рекомендуют спать при температуре воздуха в комнате от 18 до 20 градусов, вечером в целом включать только лампы теплого спектра, использовать плотные шторы и маску для сна. Налегать на тяжелую пищу не стоит, а вот что нужно делать, так это прогуляться на свежем воздухе или сходить в зал. Кофеин и алкоголь исключи после 16 и постарайся ложиться до полуночи. Помни о важности режима – засыпать и просыпаться желательно в одно и то же время. Отосплюсь в выходные, пусть говорят другие, не сбивай циркадные ритмы. И напоследок небольшой совет. Ты лучше выспишься, если поставишь будильник не на 6 утра, а на лестницу в подъезде. Или не на целое значение часа типа 7 утра, а на 12-18. На этом пока все. С тобой в сериальность погружалась Галя Ростова. До встречи в следующем эпизоде.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41, 0704-4110-41. В городе Карабалта продается участок 7 соток на улице Льва Толстого, 50. Просторный гараж для крупногабаритного транспорта, жилая комната, кухня, новая баня, кондиционер, мебель и готовый проект дома. Отлично подойдет для жизни или бизнеса. Телефон 0555-58-38-28. 0555-58-38-28. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малинах. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Реклама.
1: Горный воздух – место, где начинается настоящий релакс. Чистейший горный воздух, горная вода и настоящая русская парная. Холодная купель, мангальная зона, уютная юрта и теплые полы – все для полноценного отдыха в горах. Горный воздух – вдохните природу, почувствуйте отдых. Бронирование и актуальные цены в WhatsApp 0553-77-65-77. 0553-77-65-77. Трикотажный цех, требуется утюжница, можно без опыта, научим. Телефон 0555-69-12-98. 0555-69-12-98. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54.

0: Цитата.
1: «Всегда смотри в глаза, тогда люди тебя запомнят». Маргарет Тэтчер.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Милый, а форель сегодня будет?
4: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Тактагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир — супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0-555-007-302 и 0-507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
5: Рекламная служба.
0: 0-555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татьяна ФМ, Владислав Словецкий. Здравствуйте, о главном коротко. Ребенок, упавший с эскалатора в бишкекском ТЦ ВФМ, вышел из комы. УАО «Тундук» ликвидируют, его функции передадут Госуправлению Кызмат. И на зерванье цен в Кыргызстане направят 38 миллиардов сомов. Далее подробности. Ребенок, упавший с эскалатора в торговом центре ВФ в Бишкеке, вышел из комы. Об этом агентству 24 сообщили в Бишкекской городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи. Ребенка перевели из реанимации в обычную палату. По словам врачей, у него положительная динамика. Напомню, инцидент произошел вечером 11 августа. Мальчик 2021 года рождения упал с эскалатора в ТЦ ВФ. Его госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Президент Садыр Джапаров подписал указ по вопросам ОАО «Тундук». Управлению делами президента рекомендовано принять решение о ликвидации компании и передать ее функциям, задачи и ресурсы государственному учреждению Кызмат. Как поясняется, сейчас часть функций по разработке, модернизации и техническому сопровождению государственных цифровых систем одновременно выполняют ОАО «Тундук» и Госуправление Кызмат. Объединение этих функций в одной структуре должно устранить дублирование и сделать управление цифровой инфраструктурой более эффективным. Также планируется провести анализ и оптимизацию организационной структуры, а также принять меры по трудоустройству сотрудников УАО «Тундук» учреждения «Кызмат». При этом для пользователей ничего не изменится. Платформа и мобильное приложение «Тундук», а также предоставляемые через них цифровые государственные услуги продолжат работать в полном объеме. В Кыргызстане направят порядка 38 миллиардов сомов на реализацию мер по сдерживанию цен. Об этом заявил зампред Кабмина Данияр Амангельдиев. По его словам, план действий уже утвержден. Средства пойдут на поддержку переработчиков, сельхозпроизводителей и животноводов. Также в планах строительство логистических комплексов, что позволит сохранить урожай и своевременно снабжать рынок продуктами. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 83 тыина, курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 18 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Это радио Татина. Оставайтесь с нами.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: 7-7-65-77. Продуктовый магазин требуется продавец. Женщина только с опытом в ночную смену. Зарплата 32 тысячи плюс бонус. Писать только в WhatsApp 0704-36-07-33. 0704-36-07-33.
1: Поторгуемся!
0: Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж, уютное и готово для проживания. Приятный бонус, 90% мебели остается. Телефоны 0554-2544-43, либо 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно в связи с выездом продаю дачный домик из трех комнат с незаконченным ремонтом. Имеется мансарда, участок 5,8 соток, свет, вода постоянно, отопление печное, пластиковые окна качественные. Сад, огород, летний душ, малина. Кооператив «Южный», хороший район. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если у вас дома нечего есть, воспринимайте это так, как будто бы вы сели на диету.
2: Реклама. Профессиональный лицей 105 приглашает выпускников 11 классов на обучение по востребованным профессиям. Бесплатное обучение без вступительных экзаменов и ОРТ. Современные мастерские и практическая подготовка. Квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Возможность получить диплом государственного образца по направлениям. Повар-кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесарь-электрик по ремонту автомобилей. Швея. Наш адрес: город Карабалта, улица Токтагула, 168. Телефоны для справок 0504-240720 и 0707-8701-18. График приема с понедельника по пятницу с 8 до 15.30. Выбирайте профессию сегодня. Стройте успешное будущее вместе с профессиональным лицеем 105. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Привычки сопровождают человека с самого детства. Очень часто мы говорим: меняй свои привычки, но насколько сложно это сделать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Привычка – это повторяющееся поведение человека, которое он не способен изменить без специальных волевых усилий. Такие действия часто человек совершает автоматически, не думая, но привычка – это не вирус, болезнь или злой дух, сидящий в человеке. Наше поведение – это результат работы мозга и его структур. Причина каждого нашего действия – последовательность электрических импульсов и химических реакций, произошедших за доли секунды. Если с вами в течение десятилетия живет какая-либо привычка, то не стоит надеяться, что избавиться от нее удастся за один день. Но каждый день, который вы не будете делать привычные действия, а в идеале делать какие-либо новые на их замену, в прямом смысле будут ослаблять на уровне физиологии старые связи в вашем мозге и усиливать новые. Современные исследования показывают, что на формирование новой привычки или ослабление старой необходимо потратить от 30 до 45 дней. Это чистая физиология, и если у вас стандартный человеческий мозг без патологий, то уговаривать себя, к примеру, 45 дней подряд бегать трусцой, убираться в квартире, не курить или же попросту стараться думать о хорошем больше, чем о плохом, то вы неизбежно обнаружите, что через неделю делать это станет намного проще, через две недели значительно проще, а через месяц-полтора вами овладеет новая привычка, но уже полезная, а не вредная. Еще больше интересного вы услышите далее.
0: Территория фактов. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: секретаршу, чем экономить на рекламных роликах.
1: Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Не откладывайте здоровье на потом. Медицинский центр «Денсолук». Врачи высшей категории и большим опытом в Карабалте. Прием ведут окулист, кардиолог, терапевт, дерматолог, уролог и лор. УЗИ всех органов, ЭКГ, анализы, процедуры, а также суточный монитор сердца, контроль работы сердца днем и ночью. Не нужно ехать в Бишкек, все необходимое рядом. «Денсолук», улица Космонавтов, напротив Красной поликлиники. Телефоны 0705-49-49-84 и 0550-38-29-41.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Рекламная служба.
0: 0-555-05-10-63. Татьяна.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: В студии Татина FM Владислав Словецкий. Здравствуйте. О главном коротко. В Кыргызстане продолжат субсидировать цены на топливо. Госпошлину при обращении в суд теперь можно оплатить онлайн. И в урочище Кырчин запретят въезд на личном транспорте во время всемирных игр кочевников. Далее подробности. В Кыргызстане будут субсидировать стоимость ГСМ, пока цены не стабилизируются. Об этом сообщил первый зампред Кабмина Данияр Амангельдеев. По его словам, рост цен на топливо связан с мировой тенденцией. Власти ожидают их снижения до прежнего уровня. Амангельдиев отметил, что субсидирование станет дополнительной нагрузкой для бюджета и налогоплательщиков, однако сохранение доходов населения останется одной из главных задач Кабмина. В Кыргызстане запустили сервис онлайн-оплаты государственной пошлины при обращении в суд. По данным Верховного суда, теперь оплатить ее можно со смартфона без посещения банка и очередей. На портале sod.kg также доступен онлайн-калькулятор, который автоматически рассчитывает размер пошлины в зависимости от категории заявления или иска. Как оплатить госпошлину? Рассчитать сумму с помощью калькулятора, перейти в приложение «Тундук» или систему госуслуг и выбрать раздел «Оплата пошлины». Проверить в ПИО реквизиты и сумму, после чего оплатить через банковское приложение. Платеж считается завершенным после списания средств и появления статуса «Оплачено». Во время шестых всемирных игр кочевников въезд в урочище Кырчин на личном транспорте будет запрещен. Об этом сообщили в медиаштабе ВИК. Для гостей и жителей страны организуют бесплатные автобусы по трем маршрутам. Они начали курсировать с 1 сентября с интервалом 15 минут. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться только на остановках по маршрутам движения. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 101 сом 83 тыина. Курс рубля 1 сом 1 тыин, тенге 18 тыинов, юань 13 сомов 1 тыин. Таковы новости к этому часу. Это радио Татина. Оставайтесь с нами.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: условиях кризиса. Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Катина FM.

0: Реклама.
1: Радио Татина. Жарнама қызматы. 0555 0516. Татина ФМ.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Какой у тебя бизнес?
1: FM.
2: Я гангстер.

Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное.

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай. I could stay awake just to hear.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
5: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.